сивий конь, малована седла. Чо же са ти, мила, моя ласка гнезда? Гнезда са ми гнезда, од істео часу, ако твоє личка, ой, пременили красу.

Почилот столица ма, а минарету тутера нима, а да гоа мау гада, а дога потопа года. Окпината ни пекао, огу демада.